0: Хочу как большие банки. Я просто мишка. Кто? Я мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: got you.
0: Мишка. Я мишка.
1: Coming.

0: Я пивался, нахуярюсь, и буду
1: Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду. Сейчас пару дней поожимаюсь и будут охуевать.

0: блядь, больно, больно, больно.
1: Секс.
2: Крыши частных.
3: Слышь,
2: улица двора.
1: Лишь
4: семен.
3: Клеют, клеют.
1: In my ass.

0: Туда, где меня ждет
1: Upload.
0: А за ней пустая
1: Pan. Loop it up.
0: Немного и утоплю.
1: Glove in my ass.
0: И айда. Там, где куча
1: Boy next door.
0: Те признают, если
2: Слышь.

0: fingers.
1: Website
2: fantasies.
3: Будь уверен, выживу в любой АПК.
1: Next door,
2: do anal.
3: Не ищи для твоего
1: умысел.
2: Master.
3: Просто привыкай, малый
4: бомб. Slay.
2: Dungeon Master.
3: Первый
2: sex. Coming.
1: Move your tongue up.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: В пустой
3: dungeon.
2: Одиноко.
3: Fuck you.
2: Тот каждый
1: boy next door.
2: Пахнет
1: дикками.
2: Я вроде
1: coming.
2: Но все же
3: fuck you.
2: Ведь понимаю, что хватает открытых
1: anal.
2: Но
1: swallow.
2: Тяжело. Мой
1: bad cock.
2: Совсем

0: Suction.
1: Stick finger. Master.
2: Отпустила, но лечи не стал.
1: Swallow my cum.
2: Не давал. А сейчас понимаю, что мало. Не мало. Ой, мама.
1: Master.
2: Ой, мама.
1: Master.

0: живой, никого не трогаю. И тут у меня какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой...
1: Да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нам.
2: В общем, мы так и не нашли.

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках.
0: Dungeon.
1: Ключи, потому он так везут все.
2: Okay.
1: О нем поют. Скажите, как его зовут?

0: Yeah, certainly come, all right. At least it's...
1: Эта ночь не согреет
0: ass.
1: Впереди
2: Latex Club.
1: И страх. Я уже узнаю эту боль, когда
2: Fisting anal, my boy.
1: Тихо

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит
1: дик.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Fuck you! Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришел.

0: Мамочки Дик. Владимирский
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я
1: Yeah.
2: Жизнь разменена.
0: Но мне так обычно губит.

Это пацанский мод. Не обессудь, но ты спану. Когда протяну, все мои делают.

0: наше место. Помню, кто тут есть, так кто гнида из кадетства. Буду смотреть честь, это честь. Выстрелы на
1: пейно. 6 hot loads.

0: Объясните мне, что такое
1: бой.
0: Кто этот человек, что окружает всех?
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
1: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
1: fat cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Бой.
0: Где

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет,
0: когда путают мой ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.

0: Ну, bad cock.
1: Ты от меня
0: gay sex.
1: Виноват в обвини.
0: My ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up. My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи.

0: This thing, 100 bucks. This thing, 100 bucks. Dungeon Master. Deep Dark Fantasies. Anal.
1: Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая.
0: Latex Club.

0: Ангель, ангель.
1: И сводит
0: мой next door.
1: Сума невыносимо.
0: Знаешь?
1: Твоих касаться, но
0: Дик.
1: Одеть.

0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что?
1: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретил.

0: Привет!
1: Маленький
2: бот. Я взяла его в кредит.
3: Что с именно?
2: На ремне висит. Маленький мой
4: бот.
5: Amazing.
6: Assisting.
2: Буду.
6: Banking.
2: Буду.
7: Yeah.
2: Ну а...
8: Master.
2: Послежу.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: стал deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: thing...
0: нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: yes.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
1: The semen
0: цветет
1: Leverhead.
0: Салют в сторону
1: yes.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Leverhead.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне до
1: boy next door.
0: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом
1: dungeon.
0: Знаю все от

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: King.
1: Теперь нам вместе скучно, тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любит свои банкноты. Любит, да.
4: Мы больше не

0: Master
1: Seaman
0: are coming.
2: Живым. Пусть небеса для разгонят
0: fingers.
2: Пусть небеса свободная.
0: My love.

0: shit, I'm sorry.
1: Если мне платили
2: $300
1: каждый раз, когда
2: Fisting
3: Boy Next Door,
1: я бы бомжевала возле
3: Ass,
1: я бы стала самой бедной из
4: Leatherhead.
1: Если мне платили
2: $300
1: каждый раз, как

0: Где ты, когда ты не...
1: Dungeon Master.
0: Когда жду...
1: Your finger in my ass.
0: Какие ссылки перейти?
1: It's bondage gay website.
0: О чем ты думаешь сейчас?
1: The semen.
0: Давай сведи березку с ты.
1: Stick your finger in my ass.
2: Fucking slut.

резко перестать. This thing sucks dick. Don't do anal. Себя влюблять, но... Boy next door. Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится... Gabe.

0: Знай моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Мои муки сотрясают
1: Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то. Swallow. Lube. Моё пламя. Так как? Моя ярость. Suck dick. Ты есть те, чтоб уничтожить это. Gay sex. Моя боль зажжёт. My cock. Всё, что я когда-то. Swallow. Lube.

0: My cum.
1: Nigger, nigger.
2: Boy next door.
3: Ass.
4: Just being green on the box glove.
5: Semen.
0: My cum.
1: Nigger, nigger.
0: And deep dark dungeon.
6: Granil. Сажал тонкий
0: фингер
6: хрустальное деревьям
0: anal
1: fisting
0: stick finger fucking deep.
6: А после спешки, чтоб не спешки
0: suck some dick. Boy next door
3: ass
1: screech
0: fisting $300.

0: над тобой.
1: О, мастер.
2: Gay party.
1: Coming.
0: Тебя просто...
1: It's a long process.
0: Руки на...
2: Warning.
0: Которым ты не...
1: Coming.
0: Все, что от тебя исходит, просто лишний...
1: Come.
0: Ты мог бы стать намного...
2: Warning.
0: Этим...
1: Master.
0: Но ты не знал, что все будет так, когда выбирал. Не отнимаю...
3: Harrington.
0: Никогда.

0: Ослепший
1: Фокин
0: маг ночью по бродил,
2: ногтей в апсайд
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: finger.
1: Он всегда любил утро крестьянам помогло.
0: Master.
2: Seaman.
1: За полчаса
3: Сакшер.
1: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
4: Oh, shit.

0: нас.
1: Бандич.
0: Хватит на всех. Посмотри на стене. Посмотри на
1: Майкл.
0: На стене. Прислушайся там за окном. Ты услышишь наш...

один. Ты не сможешь вернуть, шепчет мне. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним. Я ж тебя так, так, так думал, ты ждал меня.

0: Latex gloves.
1: Two fat cocks.
2: Suck it.
0: Latex gloves. $100.
2: Suck it.
1: Fat cocks.
0: Latex gloves.
1: Semen.
3: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Хочешь, я опять взгляну в
1: пять
0: фэнтези. Припомню все и повторю. Ну кто тебе сказал? Ну кто тебе сказал? Кто придумал, что
1: Subject.
0: Я не люблю?
2: Я каждый год
1: Call my ass Finger dungeon
2: Случив звеня нет никогда
1: Boy next door
2: Разлюбить не смогу и ты
1: Just любит
2: всегда
1: Long latex glove
0: Не хочу и думать не хочу Что придет И pull up our pants Ночью я кричу Я кричу, если снится, что
1: My ass
0: не Fisting ты.
2: Я каждый год, каждый
1: Come, my ass
2: Берегу твой
1: Finger dungeon

0: long latex glove. But...
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый год, каждый
0: call my ass.

0: suck dick.
1: Не зовешь.
0: Don't do anal.
1: Меня по вечерам.
0: Gay dungeon.
1: Не ждешь.

0: semen.
1: Ярчик
0: Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит boy next door.
1: И мы сегодня.
0: Guitar.
2: Coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркие.
0: Gay party.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту...
2: Oh, Dungeon.
1: Вывожу дрессированных...
3: Слышь?
1: Свои...
3: Get your ass!

0: Yes, you will.
1: Latex.
0: Старый. Перед стою.
2: Дик.
0: Ловлю его усталый. Как в огне горю. Ведь пришел сегодня к... Я покаяться в грехах. Хоть болит немного. Только мне неведомо. Отпусти мне...
1: Nah, sure.

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: Gate amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow
1: свой нательный. Я ни разу не снимал.
2: For dungeon my house.

0: finger deep.
1: Пред мной не тая всю правду расскажу.
0: Fantasy.
1: Мою прошу, послушай.

тебя люблю. Ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны? Принес только мне не нужны. Разучи.

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you хочешь
2: this thing.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что

0: на радио.
1: А что, лавы ни у кого нет?
2: Надо. Dungeon.
1: Все есть, нормально, отсидимся.
2: 300 бакс.
1: Есть. Ты на
2: 300.
1: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
2: Систем.
3: Можно замутить как-нибудь?
4: Узнаю. Ехали все.
3: Слушай, с деньгами проблемы.
2: Latex Cloud.
3: Есть. Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: fisting ass. Тебя укрой,
1: прощайся. Билли Харрингтон.
2: Как будто с легендой. Прольются все слова, как хам.

0: Suck this in the spanking.
1: Roll na mne.
2: Set na mne. 300 bucks.
1: Эти баки шиты каш. Я пока на краш. Суки твои буду.
2: Fisting.
1: Она зовет меня.
2: Master.
1: Я легенд как твой. Но
2: такой. Coming.
3: Boy.
1: Бат Вилсон.
2: My cum.
1: Дома тебе могу.
3: Big enough.

0: Also master fisting,
1: anal,
2: dela you,
1: sex,
2: yana,
3: spanking,
2: the pastala dela you,
1: sex,
4: the semen,
2: я подслила дела you,
1: sex.
2: В общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю
1: sex.
2: Зачем-то.
1: Я
2: купила
0: latex club.
2: Пишу про запас.
0: Latex.
2: Много не бывает. Говорю, без прикрас. Только один я знаю. Но ради вас.

0: Sorry.
1: Yeah, absolutely.
2: Є мой подливый, засуй подливый. Если нет,
0: Dungeon Billy,
2: значит нет.
0: Anal.
3: Семен.
2: Все мои братки в
0: гей-баре
2: об этом в курсе. Сидят.
0: Horny.
2: Боюсь. Иду. Покупаю.
0: Link.

0: Рожусь под милый, да и фор.
1: Ас под милый.
0: Емусь под милый, сосусь под милый. Если нет,
2: да не милый,
0: значит нет.
2: Эй, но
0: семен. Все мои братки скейтборд. Об этом в

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя.
2: Именно.
1: Как правильно здесь? Oh. Я не знаю. Лишь хочу.
0: This thing. Yes.
1: Твоих много.
0: Finger.
1: И на взлетке что?
2: Именно.
0: Bad cock.
1: Отлетали.
0: Swallow cum.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
0: this thing.
1: Вместе ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай.
0: Yes. Вместе. Fucking coming.

0: Говорит радио корпорации
1: Танико Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: Слушайте. Penetration sound.

0: придет.
1: Assisting you.
0: И потом нагнет, а потом начнет.
1: Boy next door.
0: Другой не такой, как
1: Bad.
2: Семен.
0: Жалко мне.
3: Yeah, what the true.
0: Я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Suction.
1: Заплатил мастер.
2: Кирилл Джипу прикрепил пластилин.
3: Я больного крица.
2: Тысячи мелких частей.
1: Performance artist.
2: И мы нашли немного костей. Ящик пустили пустым.
1: Come.
2: Он по доске.
1: Сагостой.

0: А тут явилась мой
1: мастер.
0: Был независим, а сейчас так скучно без
2: тебя.
0: Ты разрываешь с моей игра.

0: открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: master, master, master.
0: С тех пор твою
2: yes.
0: не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
2: coming.

0: Andre fucking latex glove. Трудился. И его поросшим мхом скрипело
1: песни.
0: Ложились
1: семена,
0: как живые. Но тут раздался в
1: данжен
0: сенс. Кто такие?

0: Finger, finger, ass.
1: Моя сердце птица в твоей
0: anal. Ass, finger, finger, ass.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: Почему каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
2: pants
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
2: Моя
0: Suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто не...

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы.
0: $100.
1: Если будут

0: начальник Билли Харрингтон.
1: Вообще я
2: по
1: образованию. Родители хорошо занимались моим воспитанием, но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или
3: celebrate, или suck some dick.
1: Программа типичная. Дать взять.

0: deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
2: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
2: Что, на дубе твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
2: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: In my ass.
1: Я реально поднялся, я реальный пацан.
0: Finger in my ass.
1: Слова от бокала для нашего столика еще разок.
0: In my ass.
1: Давай, брат, давай, земля, мы с тобой.
0: Finger in my ass.
1: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.
3: Wait, next.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А.М. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.

0: Я не запомнил
1: Fifteen.
0: Я и все забыл, какой был
1: Come.
0: Твоих Я помню только едкий
1: дик
0: и грязный
1: Fuck.
0: Из-под
1: The next door. Full dungeon. My house.
0: Спешат пустой Небо свинец

0: Ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: This thing is $300.
0: Лейбла, не надо мне сюда.
2: California.
0: О, да, я умирал по сотни раз, но каждый раз...
1: Coming!
0: Волосах выбять в твоих нервах.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя
1: все. Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Новость с тобой.
2: Слышь!
0: Радливка.
1: Boy next door.

0: Прости за мое тело, набьют свои.
1: Ass.
2: Oh, dungeon.
0: Горящий
2: dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: gay website.
0: Здесь город.

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь
1: man,
0: с криком
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: master.
0: И мы
1: комбат
0: виску, а ну,
1: swallow.
0: Салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: fisting.
0: Вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: должно с нами развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: длится много лет.
1: Надо быть
0: простой и мне найти.
1: Jesus. Coming.
0: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
1: Subject.
0: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
1: Мамочка, где я?

0: рядом, рядом. Boy next door.
1: Мы до них добраться не умели.
0: Сак.
1: Нашей юности.
0: Bad cock.
1: Мы тихо-тихо.
0: Swallow cum.
1: На каждом
2: spanking.
1: Узнавая каждый.
0: Boy.

0: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
1: swallow cock.
0: В твоей голове
1: fat cock.
0: Мои просто
1: boy next door.
0: Ты же знаешь,
1: this thing
0: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
1: latex cock.
0: Просто поцеловал. Ты красивая, как
2: Billy.
0: Ну а я просто
1: у
0: меня
1: $300.
0: Макдональдс тоже.
3: Blood.
0: Ты же знаешь,
3: Blood.
0: Мы не берем
1: cock
0: назад, так что наши
1: deep dark fantasy.
0: Это навсегда.
1: Ain't no
0: fuck меня каждый день.
1: Latex gloves.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name.
2: Huh? Huh?
1: Boy next door,
3: my name. Есть последняя
0: bad cock.
3: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
3: За последний
0: sex
3: из
0: old dungeon
3: деревень скинул
0: fucking slave тот bad cock,
3: что каждый день
0: this thing
3: заходил.
0: $300
3: Я свидетель был, как
0: two fat cocks.

0: семена.
1: Различать это чей-то
0: кам.
1: Мне пред ним не устоять. За окном
0: гей секс.
1: А мои лезут.
0: Oh, Lord Master
2: really
0: turns me on.

0: dungeon.
1: Was you know your sort.
2: Ой,
0: полк. My ass.
1: Ветхий старенький.
3: Макшап.
1: Был в его судьбе, как начало всех.
0: Гей.
1: За собой тащил свою мокрую.
0: Long glove.

0: Приказ Верховного.
1: Данжен мастер.
0: По войскам. И военно-морскому. 8 мая 1900 года представителями германского верховного подписан акт о безоговорочной германских вооруженных
1: войск.
0: Великая Отечественная война, которую вел
1: 40 guys, bondage sex party
0: против
1: мистер Аквилл,
0: победоносно завершилась. Германия полностью.
2: Rip the skin.
0: Товарищи.
1: Fucking slaves.
3: Boy next door.
1: Jabroni.
3: Full master.
4: Nico Nico Doga.
2: Maggots.
1: Leatherhead.
2: Call the boy.
1: Boss of this gym.
0: Поздравляю вас с победоносным
1: coming
0: Великой Отечественной.
1: Oui,
3: oui. Let's celebrate
0: полной победы над
1: gay party.
0: Сегодня 9 мая в день
4: spanking
0: 22 часа в столице нашей Родины от имени Родины
4: spank
0: дует доблестным войскам
1: gotcha
0: и армии и частям военно-морского
1: флота,
0: одержавшим из орудий вечная слава павшим
3: в deep dark fantasies
0: нашей Родины. Да здравствует
3: boy next door
2: Leatherhead
1: Jabroni
3: full master
0: Верховный
1: Dungeon Master
0: Советского Союза
4: Billy Harrington

0: bad cock.
1: Vrasmite.
0: Gay website.
1: Прямо с...
0: Dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Ma radio.
1: Gay website. Penetration, anal,
2: настоящий
1: секс,
2: really? Берет,
1: Master.
2: Когда путают мой
1: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys.
2: Едем нагибать систему.

0: This thing ain't no fucking deep.
1: Если мою
0: бонди
1: дарю вам позитив, я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Bad cock.
1: Ты отмени.
0: Gay sex.
1: Виноват.
0: Обвини. My ass.
1: Дядя только.
0: Fuck you.
1: Как же я не.
0: Fuck.
1: Обнули контракты.
0: Loop it up. My cock.

0: трясет, и это потрясающе.
1: Бамус
0: трясет, и это потрясающе.
1: Бамус
0: трясет, и это потрясающе.
1: Я
0: но сделал это играю.

0: Натер с ладошек.
1: Six hot loads.
0: Смешал.
2: The semen. Swallow.
0: Вроде не навоз.
2: Full master.
0: Дунул.
2: Two fat cocks.
0: Ну что могу сказать?
2: Oh yeah. Do anal.
0: Да повеселей. А так сидим, глядим.
2: Next door.

0: него поймали... Опять прогнали...
1: Six hot loads. Fisting anal.
0: Аж до слез. Ну что могу сказать?
2: Oh, yeah.

0: Da.
1: Gay website.
2: Brigadores, siam.
3: Растущая влажность, наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя,
1: this is...
3: мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя,
1: this is...
3: мужиков. Эй, эй.
2: Повторяю.
3: Растущая влажность.
4: Дикс.
3: Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно, потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
1: Dungeon.
3: С неба начнется мужицкий
1: coming.
3: С неба
1: coming.
3: Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
1: камень.
3: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики, высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
1: камень.
3: Мужики. Аллилуйя,
1: this is
3: мужик.

0: дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской,
1: Gay party.
0: А английскому
2: «Нико Нико Дога»
0: «Человек».
3: The semen.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

0: Master or dungeon.
1: И несет его по бескрайним бам. Хорошо тому, кто знает, как опасен.
0: Deep dark dungeon.
1: Как опасен.
0: Deep dark dungeon master.
1: Встречным.
2: Fucking slay.

0: Toti.
1: Artist.
0: Ile.
2: Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты? Ласковый.
3: Suction.

0: Danger.
1: И поверить помоги, что любовь моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
2: семен.
1: Это
2: anal.
1: Без...
2: My dick.
1: Ах, я про все на свете.
2: Do anal.

0: Известный...
1: Между некоторыми сражениями началось день после
0: Хаммер.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
0: Знаешь?
1: Все владычество.
0: Мастер.
1: Кто владеет?
0: Кей, веб-сайт.
1: Настоящий. Грохот пушек, свист картечи. Значит,
2: вот у тебя клад, блин.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Бой next door.
1: Повстречались. Все дилеммы с кого надо. Наш пиратский корабль.
0: Assisting Anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: Assisting Anal. Boy next door.
1: One.
0: Boy next door.
1: Нет.
0: Assisting.
1: И не coming. А я российский новый.
0: Dungeon Master.
1: И не.
0: Assisting.
1: И не
0: coming.
1: А я российский новый.
0: Dungeon Master.

0: 50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: D50.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Почему так?
1: Suck dick.
2: Man.
1: Fucking swallow.
2: Semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting. Horny ass.
0: Ты.
1: Ouch.
0: Не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.
1: Я люблю.

0: Я люблю ой. Навсегда. Почему голоса в мраке едва слышны?
1: Семена.

0: волосы именно.
1: Когда ложь
2: fucking coming.
1: Когда
2: dark
1: и по... Когда дрожь
2: and
1: решают
2: fisted
1: с ума.
2: 300 bucks.

0: Suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.

0: fuck you.
1: Уже с утра, на завтра будут выборы. Я должен быть предельно трезвым, чтобы...
0: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Eight different penetration sounds.

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Ты.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Got you.
0: Оу, я
1: Got you.
0: Мишка.

0: Game, sex, yeah.
1: Нахуярюсь, ебуду.
2: Loop it up, yeah. Dungeon master.
1: Мне похуй, не буду.
0: Suck some dick.
1: Ща пару дней пожимаюсь, будут охуевать.

0: Кто глубокий?
1: Эйно.
0: Шире, не спешите.
1: Три.
0: Четыре. Бодрость. Грация и...
1: Latex Club.
0: Общий укрепляющий.
1: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общий укрепляющий.
1: Семен.
0: Ободряющий. Если жив пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger. Three.
0: Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
2: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изне. Мажения. Очень вырос в целом мире.
3: Корона.
0: Вирус.
1: Три.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
0: И если
1: Master.
0: Сразу сохранить.
1: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
2: And the key.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
2: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
0: с Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не
1: любит.
2: Что если
1: Sisting.
2: Попробовать, ведь
1: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе
0: Stick your finger
2: тот,
0: Anal.
2: Который
1: Loop it up.
2: Зачем тебе
0: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь
1: Do Sisting for $300.

0: Dungeon. Саврики бегали. Dungeon. Саврики прятались, но готовый театр опустил готовый занавес. И за полтора месяца
1: поплавились. 300 bucks.

0: Радио.
1: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
2: мастер.
1: Был независим, а сейчас так скучно без
3: тебя.
1: Ты разрываешь с моей игра.

0: Come.
1: Таковая власть.
0: Turn me on.
1: Это так. Хочу украсть Казанова. Карнавал.
0: Swallow come.
1: В этот поздний час. Настоящий.
0: Gay sex.
1: Среди.
0: Horny ass.
1: Это я.
0: Suck some dick.
2: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
2: Bad cock.
0: Master in mouth.
2: Boy next door.
0: Loop.
1: We got Zanova.
2: Coming in dungeon.
0: Suction.
2: Back cock.
0: Real man.

0: попробуй, я не
1: Started.
0: Любая мною банкинг, а как же ты?
1: After.
2: С тобой чуть-чуть не я тоже.
3: Suck some dick.
1: Bonded.
2: А ты
1: gay.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.
2: Ты очень даже.
1: Horny.
2: Но я тебя.
1: Do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.
2: Horny.
1: Do anal.
2: Do anal.

0: Я твоя. Dungeon Master. Ты моя.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master. Horny.

приходил и он начинал фокать. И через час становилось better. Спадали пятна, смягчались пятна. Он больше не казался сирым, отчетливее делался. Он шел на party. И fucking coming. His boy next door.

0: А может, не знаю, он был аббатом, фокером, братом, но только была рядом с ним.
1: Dark.
0: Никогда и в дни, когда
1: Sack.
0: И так
1: Darkholm.
0: Обитал
1: Smart. Stick finger.
0: И спасал их всех. Заслонял их с собой.

0: И вот пробилась. Однажды не смогла согреться. Дул ветер из
1: Dungeon.
0: И белых акаций. Не смогла подняться. Сидел у постели, и его волосы
2: пели.
0: Он держал и говорил: ну что ж ты, ну что же ты, милый? Тихо ему отвечал: возьми и начни все сначала. Спасибо тебе, что ты был со мной. Теперь я иное. Теперь я узнаю, о чем песни. И странные длинные тексты.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artists
0: зажигають світ. Скільки не пытался разобраться,
1: anal.
0: Я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: suction.
0: Свой
1: oh.
0: И свой
1: ass.
0: Как правильно
1: fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни два типа одни готовы рвать этот
1: dick.
0: До костей идут по
1: кругу,
0: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа другие никогда не оставят. Стоящие за
1: Billy.
0: Упертый зад
1: Pants.
0: Смотри, не разорви
1: you, anal.
0: Ее нет в темноте.
1: I come, that turns me on.

0: that. Stick finger. Swallow my cum.
1: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: 300 bucks.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебя до конца.
0: Spank.
1: Берут
0: спать,
1: не замечая потерь. И чиста, как слеза.
0: Three,
1: два, типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: И упустят момент. Внутри не разорвет.
0: You ain't no.
1: You need to. Three, два, типа.
0: Дик.

0: вообще-то. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по тактиме. Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад-как.
0: Великий сепик, как
2: спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак-дик.
0: Да я король, а ты
1: сак-чак.
3: Я задонатил на цепь, блин. Выгляжу будто
1: О, мастер.
3: Я на
1: кисте,
3: на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Эйно. Фингер.
0: В шортах.

0: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
1: Гачи.
0: РП. Жестик, пятый сервер.
2: 5-8.
0: Скачивайте
2: вебсайт
0: и играйте в моем
2: Dungeon.
0: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
0: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
0: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Тестинг.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну, простите.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть.
2: With my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть.
2: With my dick.

0: сложив наш
1: Back-hawk.
0: Третий день
1: Fisting.
0: Его Gay. Лежит и Wee-wee. Танцевать не идет. Только мертвый
1: Gay.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
1: Даже мертвый гей услышал и пошел.
3: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

или не цели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй

0: shit. I'm sorry.
1: На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг. Наверное, я не доживу до сотни.

0: swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри. Оба. Чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой гроба.
0: Boy.
1: Я не пытаюсь доказать тебе. Ну что? Кончить умирать не обязательно. Работай до потом
0: suck.
1: До седьмого пота. Работай. Важнее ведь всего работа. Да ты вообще.
0: Bad cock.
1: Сказал

0: Чен.
1: Я буду
2: любить
1: как будто у меня амнезия. И каждый раз удивляться, как же ты.
2: Swallow my cock.
1: Все это непросто, непросто.
0: Billy Harrington.
1: Заменять воздух.

0: все любовь.
1: Блядь, куда
0: ты поймешь без слов.
1: Блядь, куда
0: накрывал поляну, это лето наше Сочи, наше лето с ней, мама.
1: Блядь, куда
0: это все любовь.
1: Блядь, куда
0: ты поймешь без слов.

как известно, горячий и невыносим нежности. О, мастер. Любимый зато Дуэйно. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый. Любимый

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то нам запахнет. А мы за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!
1: Двойники! Двойники! Двойники! Стыка! И вот...